0: dass es uns besser gehen würde, wenn man mit einer starken Hand eine strenge Ordnung durchsetzt. In Wirklichkeit wird uns diese starke Hand aber erwürgen.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.

0: СМИ голосят,
1: то что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, бисатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Buena Mr. Social Club.
1: Выйду ночью в поле с конем.